0: Я помню песни заслуги. О, жальтесь, жальтесь, жальтесь вы на стариков.
1: Верный князь,
0: скажите, кто из вас согласен